0: object. In the kitchen, I hear things warped, not there. Frequencies have texturized my ears like meat in lemon. Yellow kitchen where a mother never was to begin with. Each brick of broken wall, each brick eviscerated. Surge. Should I surge the house? How shall? How long shall we look for it? Cook it for? Look, open the refrigerator. Find mother's face in the moon bags. Let it simmer. 3, 2, 7, 6, 8 cycles per second.
1: Радио 3, Павел Бочек, спасибо, добрый день, связь, я Сергей Омск. Прекрасно, спасибо, я решил, это еще где-то приедет, нет, круто, всего доброго, пожелаю удачи, Сергей.
2: Спасибо, Сергей, удачи, спасибо, здоровья.
1: Все хорошо, удачи, Герман, Мария, 3, 0, радио, радио. Я на поле первого, на радио, Люба, добрый день, 5, 9, Сергей Омск. Спасибо большое за телефон, все хорошее, удачи. Я Роман Мария, 3-0, радио.
3: Роман, 3-0, лишний номер.